всеми скрутим гнет, и муланим всеми скрутим гнет, и скрутим, и скрутим гнет. Урчили без немуле, урчи без немуле, фено.